0: Пишешь песни свои.
1: Гей.
0: Парада.
1: Two fat cocks.
0: Тебе нелегко. Да.
1: Но Dungeon.
0: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и
1: на час. Insisting 300.

0: yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ask. Игрушка. Твоих руках.
2: Finger.
3: Не спутать.
4: Sad cock.
3: Никак было лучше. В моих мечтах.
2: Swallow.
3: Скучно.

0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Fat cock.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Fat cock.
0: Dungeon Master.

0: you swallow semen по дороге. You fucking coming кверху ноги. Поберегитесь не дотрог. Бежит
1: котлет.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегая и регулируя дыхание, я посылаю всем.
2: Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
2: fisting.

Эй, ну. Сокращай, ну и, конечно, восхищение. Коллег. Full master. И друзей. Орли.

0: тусовки. Эй, я!
1: Воскресенье, день
2: Stick finger.
1: У тебя
2: fucking coming.
1: Твои лучшие друзья с утра
2: do anal. Celebrate and suck some dick.
1: Сегодня
2: fisting
1: для
2: flesh.
3: Oh yeah.
1: В руках твои
2: семена
1: на фольге обнимет
2: нас, да.
1: Но трудно держать в себе вокруг
2: the lash of the spanking.

0: вино.
1: Секс.
2: Позабыто все на свете.
3: Семен.
0: Ass.
1: Данжи.
0: Эйно.
1: Фистинг.
0: Fucking deep.
1: Данжи.
0: Эйно.

0: Америку открыл.
1: Performance.
0: Был моряк, но заодно он научил весь мир.
2: Subject.
0: От трубки.
2: Semen.
3: Next door.
0: Раскуренность.
4: Boss.
0: Привычка.
2: Swallow. Cough.
0: Пошла в масштабе.
5: Предупреждает.
2: The semen.
4: Это.
2: Cough.
5: Предупреждает. Предупреждает.
6: Dark hall.
7: Boy next door turns me on.
8: Do gay performance art.
6: Dark hall.
0: Который
7: anal sex.
9: Немало утекло с тех пор.
2: The semen
7: in my ass.
9: Нам слаще аромат роз.
2: The semen.
9: Перегар.
2: The semen.
8: Dark
7: hall. Your finger.
5: Предупреждает.
2: The semen.
7: Come.
9: Предупреждает.
6: Dark hall.
7: Boy next door turns me on.
9: Thank you,
7: sir. Do
8: gay performance art.
10: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что предупредил.
11: Извини меня за грустный...
7: Anal sex. Your finger.
11: С нынешнего дня
0: объявим.
7: In my ass.
2: The semen.
0: Это...
7: Come.
5: Предупреждает.
6: Dark hall.
7: Boy next door turns me on.
9: Thank you, sir.
7: Do
8: gay performance art.
2: Dick.

0: забуд. Не переживай, не переживай. Boy.
1: Dick.
0: Упустили.
1: Секс.
0: Батл. Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь? И хоть пока бьет
1: под
0: загнутый
1: Bad cock.

0: fucking ass.
1: Bad cock.
0: Dungeon Master.
2: Would you
3: suck?
2: Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: Boy next door. Gay boy.
1: В его руках
0: Dungeon.
1: Ключи, потому он так везут все. На нем поют. Скажите, как его зовут?

0: Fantasy Master.
1: Для нас не coming. Можешь продолжить this thing. Легче не swallow. Никому, так что coming. Ко мне пока я ловлю. Да ладно, swallow. И пускай капает, капает
2: семена.
1: Иду мокрый
0: bondage.
1: Тебе, где бы я не был.
0: Boy next door.

0: там fucking slaves.
1: Я вновь закрыл
2: anal,
1: и закрылся
2: master.
1: Так что
2: coming
1: ли ты больше не важно мне. Видишь мокрый
2: ass так fucking deep.
1: И этот не дам
2: dick
1: не сможет
2: coming fisting anal.
1: Я падаю без
2: come
1: и мне не нужен
2: dick.
1: Мне не нужен
2: master.
1: Лёпали мокрые
2: bondage
1: положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не
2: you anal.
1: Так что можешь
2: coming
1: дальше, ну что
2: swallow
1: не надо слов
2: boy next door
1: нас нету.

0: Спанкинг.
1: Теперь нам
0: фистинг.
1: Скучно. Тебе так будет лучше.
2: Любил свои
3: вебсайты.

0: Fisting is.
1: И потом напнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
0: Yeah, what the shit.
1: Я ему отрежу.
3: Penis.

0: Главное, ей надо изменить на серый.
1: Gay sex turns me on.
0: Gay sex.
1: Бумага.
0: Gay sex
1: turns me on.
0: Gay sex.
1: Бумага.
0: Gay sex
1: turns me on.
0: Gay sex.
1: Бумага.
0: А вы совсем забыли,
1: как coming.
0: Ламба.
1: Finger.
0: Это 300
1: Finger.
0: А это
1: Anal. 300

0: на радио.
1: Гей вебсайт.
2: Как же фингер, ты хитер. Ты полмастер, приговор. Брошен лейтест игрокам, главным данжен врагам.

0: Macabre.
1: Мой друг, ваш
2: finger,
1: господа,
2: ass,
1: мой радуют всегда.
2: Stick your latex fucking glove.
1: Вновь удастся.
2: Man.

0: Fuck, that turns me on.
1: Gay sex. It's a long process.
0: My
1: bad cop
0: fucking coming.
1: My bad cop
0: fucking coming.
1: Boy, did you some of that
2: boy spanking?
3: Oh shit, I'm sorry.
4: Yeah.
1: Знаешь, Billy. Тебя не обидит. Почему со мной ты так поступила? В твоей
0: ass
1: была моя
0: семена.
1: Своим жгучим
0: anal
1: меня укусила.
4: Ouch. What the hell are you doing?
0: Will fisting ass stop? Fuck, that turns me on.
1: Gay sex.

0: Ты знаешь, я подумала, мне кажется, что я тебя...
1: Fuck you!
0: А может быть, хоть ты, я тебя все равно люблю.

0: website.
1: Где подпись?
2: Каждого.
3: Где? Fisting.
4: Master.
2: Жадного.
5: Там царит.

0: Ибо не будет у меня. Наступает. Лишь список с малолетки.
1: Fanboy.

0: прошу прощения, а это Мургей?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: Одно движение, и фонтан
1: Семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking cunt boy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: Van boy.
0: И снова берется за
2: дик.
0: Но молодая женщина спокойно подходит
2: latex club.
0: Начинает

Знай моё пламя. Так как? Моя ярость. Suck dick. Мои руки сотрясают Gay sex. Моя боль зажжёт. My cum. Всё, что я когда-то Swallow. Loop. Моё пламя. Так как? Моя ярость. Suck dick.

0: Gay website.
1: Не учатся ничему. И учиться не хотят.
0: Website.
1: Американского насмотрелись или
0: бандит
1: от жадности.
0: Yeah.
1: Ты ему про.
2: Full master.
1: Он тебе про.
2: Movie star.
1: Ни о чем думать не хотят, кроме
0: Suction.
1: Пока не разбросает.

0: чем судьба старого.
1: That's good.
2: Suction.
3: Когда проснуться?
4: Dungeon Master.
3: Тогда
5: we must pull up our pants.

0: existing.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: и вечером на
1: гей-веб-сайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает.

0: assisting.
1: Кто уважает, кто к тебе пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят тому
0: do anal.

0: Sisting.
1: Уважает, кто Dick. Не пристает, того
0: Boy next door.
1: Не жалят.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
0: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
3: Billy Harrington.
0: Stick finger.
2: В лосинах.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. О, мастер.
1: Я больше не вернусь.

0: my cum.
1: Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло.
0: Your finger in my ass.
2: Yeah, bro.
1: Нам нужно...
0: The C-

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Ослепший старый ночью побродил, на кровь разлил
1: он
2: эликсир и лишь проговорил.
3: Do you like what you see?

0: предупреждение. Без предупреждения.
1: Now! Напали! Мы погали! Смеялись, толкались!
2: Стив Рэндалл!
1: Стоп, блядь!
2: What a fucking come!
1: Что, я не мочи?
2: Эрикен!
1: Жарим! Эй,

0: Весь покрытый
1: семен,
0: абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен,
0: абсолютно весь. Там живут несчастные люди.

0: Слышь? На лицо ужасные, добрые внутри.
1: Get your ass down from here now!
2: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Слышь? Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Видно, в
2: dungeon.
0: Их мама родила. Видно, в
2: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
3: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез. Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
2: Guitar fantasy.
0: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
4: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятаня и взрослые пропадают зря. И панцы пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба.

0: Странно, когда ты
1: swallow my calm.
0: У меня появляется чувство.
2: I'm sorry.
0: Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.
1: Come.
0: Мне оставляет следы. Я думал, что
1: come
0: это просто слова. Зачем
1: love
0: мою любовь?

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi.
1: Нужно
2: stick finger,
1: чтобы стать
2: на
1: чтобы
2: around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down,
1: что я ненавижу. Я думал, что
2: master.
1: Просто слова.

0: Horn, это Angel Math.
1: Молодым, и то, что дарит он тебе.
0: 300 bucks.
1: И то, что
2: big fat cock.
1: Давно уже.
2: Your ass. Suck my dick.
1: Мои лучшие друзья тебе, наверное.
0: Fucking dick.

0: 15. Do 15.
1: Yes.
2: Помнишь эти дни, когда с тобой вдвоем
0: Stick finger.
2: Вместе мы

0: door. Медленно. Calling.
1: Успех в делах всегда един. Ночили раненые.
0: Семена.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Form and tarnish.

0: año.
1: Gay website.
2: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто.

выхожу из и вижу вам. Это я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе Да, не устрашусь, да не откажусь от... Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя.

0: Beautiful master.
1: Богаче, будто
0: секс.
1: Будет слаще.
0: 300 fucking bucks. Anal master.
1: Продам, будто бы с небес. Все
2: толкает.
0: 300 fucking bucks. Anal master.

0: Анжелина. Latex Club.
1: Это не знать.
2: Ой,
1: изумруды. Это вечно.
0: Boy next door. Fisting. 300
3: fucking bucks. Ain't no master.
1: Продам.
2: Ой,
1: будто бы с небес.
0: Все так как.
1: Толкает.
2: Ass.
3: 300 fucking bucks. Ain't no master.

0: shit, I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Начни хотя бы...
3: Suck dick.
2: Ну чё ты такой...
3: No homo.
2: Хватит опять нудить, что я...
3: So fucking horny.
2: Просто раз...
3: Swallow cum.
2: Одно из моих...
3: Gay fun.
2: Я тебе покажу, как сильно ты...
3: Turns me on.
2: Ты весь такой...
3: I don't swallow cum.
4: Spanking ass.
2: My...

0: Dark Fantasies.
1: И первым просишь.
2: Get down on your knees.
1: Всегда не забываешь.
0: Dick. Loop it up.
1: Какой молодец. Любишь своих.
2: Fucking, fucking

0: skin.
1: Это мой последний
0: секс.
2: Anarchy.
1: Вот и вся.
0: Next door.
1: Бросаю.
2: Fucking slaves.
1: Это мой последний
2: ass. Anarchy.
1: Я схожу на.
0: Make me come.
1: Я сегодня.
0: Latex glove.
1: И пью чувства без.
0: My ass. Stick

0: Master.
1: Семен. Semen.
0: Fisting my ass.
2: На моем огне, но сердце спит мое.
0: Latex glove.
2: Ночь полнолуние.
0: Fisting.
2: Ночью особенно верю.
0: Gay sex.

0: Hanukkah.
1: Пальцы любимого тихим движением, spanking ass. В нежных объятиях тает и плавится слово.
0: Sex.
1: Белой скульптурой.

0: Все ближе ко мне, но я к тебе не подхожу, просто буду. Я сижу, мне еще немного.
1: Семен.
0: Мне совсем немного.
1: Семен.

0: Dungeon темно, все ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду сижу, мне еще немного
2: Симена,
1: мне совсем немного
2: Симена,
1: окунулся в компанию.

0: Make me come. Yes.
1: Boy next door, my name.
0: Boy next door,
2: my name. Yes, последняя.
0: Bad cock.
2: К сожалению, мне обрываются
0: my cum
2: за последний
0: секс
2: из
0: Орданжен
2: деревень скину
0: бомбс тот bad cock,
2: что каждый день
0: this thing
2: заходил
0: for 300 bucks. Two fat cocks.

0: меня
1: различать. Это чей-то
0: кам.
1: Мне пред ним не устоять. За окном
0: гей секс.
1: А мои лезут.
0: Master really turns me on.

0: Dungeon.
1: Was in your thoughts?
2: Ой,
0: полк. My ass.
1: Ветхий старенький.
3: Макаб.

0: Эту ночь
1: swallow my cup.
0: Горько
1: семен.
0: Покраплю сугроб. Ты дай мне
1: stick a finger in my ass.
0: Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
2: Oh, dungeon latex.
0: Свои тратили, тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили да.
2: Dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Ты прена. Сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную.
2: Gay website.
0: Братики тащили да.
2: Dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам.
2: Master.
0: Как
2: Dan.

0: скажите маме. Я как но проебал этот бой самому себе, окей. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут заранее, ведь мы тут заранее. Мы тут заранее, ведь мы тут заранее. Это ночью
1: suck some dick.
0: Горько ж покраплю сугроб. И дай мне
1: stick finger
0: наизнанку. Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином своей шизанутой. Свои тратили, тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили до

это нахер, скажите мне, кем я бить, как, но проебал этот бой самому себе, окей. Бой, бой, бой, бой.

0: В чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Эхворд.
0: Конечно, в китике. Calm. Приготовленном по-домашнему из натуральных
2: семян.
0: Привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китик.
2: Calm.
0: Это энергичных.
3: Let's...
4: Some dick.
5: У нас в руках мы звезды.
6: Boy next door.
5: Разбей.

0: penetration,
1: anal,
2: настоящий
0: секс,
2: берет,
0: master,
2: когда путают мой
0: ass.
2: Я собрал,
0: gay party,
2: чтобы порешать проблемы, едем,
0: 40 guys,
2: едем нагибать систему.

0: одну лишь
1: как
0: ты отмени
1: секс
0: виноват обвини
1: my ass
0: дядя только
1: fuck you
0: как же я не
1: fuck
0: обнули контракты
1: loop it up
0: как
1: my...

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играючи.

0: известном горячей и невыносим нежности.
1: О, мастер.
0: Любимый задоту.
1: You'll be fisting ass. You'll be fisting ass. You'll be fisting ass. Stick some fingers.

0: кто увидит, тот сразу... И для кого-то
1: Semen.
0: Нам запахнет. А за пазухой мы держим. Не подходи! Не подходи! Не подходи!
2: Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой,

0: Любишь?
1: Фистинг.
0: Yeah. Любишь?
1: Фистинг.
2: Yeah. Бау-бау-бау.
0: Люблю.
3: So deep.
2: Бау.
3: So deep.
2: Бау. Бау-бау-бау.
0: Люблю.
4: А любишь?
1: Фистинг.
3: So deep.

0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Да, да, да. Люблю.
3: Some dick. Some dick.
2: Да, да, да.
0: Люблю. А любишь?
1: Swallow.
3: Some dick.
2: No, fuck you.

0: Любишь спанкинг?
1: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah.
0: Слышь?
2: Yeah. Бау-бау-бау!

0: Anal.
1: Моё семен, они все так хотят, чтоб я...
0: Anal.
2: Fisting.
1: Все вокруг так хотят от меня.
3: Macau.
1: Потому что...
0: Do anal.
1: Другие про меня говорят, что типа...
4: Do it.
1: Друг, как
0: ass.
1: Заебло, что не замечают
0: заслуг.
1: Но мой...
0: 300.
1: Больше, чем любой...
0: 300.
1: Ищите контакт.

0: Кто мечтает быть очень смелый, видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: in my ass.
0: Потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door.
0: Потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Fucking gay.
3: Fucking gay.
4: Fisting.
5: Suck dick. Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: опытный пират будет
1: Spanking.
0: С ним не рад,
2: потому что
3: сок.
2: Пират,
0: потому что
3: сок.
0: Пират,
4: потому что
3: сок.
4: Пират,
5: потому что
3: сок.
5: Пират.

0: фистинг.
1: Хорош по славянском, ну и, конечно, пират. Систематическим
2: сакшен.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
0: Фистинг.
4: Основа успеха стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает мне режим. Знает
0: секс
5: необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг.
5: С ним не рад.
4: Потому что пират.
6: Потому что пират.
5: Потому что пират.
7: Потому что пират.

0: вечер из окна зажигают свет. Сколько не пытался разобраться, я устал.
1: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой, свой и свой. Как правильно,
1: Fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни, два, типа, не готовы рвать этот
1: дек
0: до костей. Идут по
1: кругу,
0: не жалею, оправдают лишь бы оседлать. И есть два, типа, другие никогда не оставят. Стоящие за
2: Billy.
0: И уперты зад.
2: Pants.
0: Смотри, не разорви.
1: You ain't no.
0: You нет в темноте.
1: I come, that turns me on.

0: Esatto.
1: Stick finger.
2: Когда ты останешься здесь один.
1: $300.
2: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
1: чтобы coming.
2: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебя до конца.
1: Spank.
2: Берут
1: спать,
2: не замечая потерь. И чистая, как слеза. Два типа. Они могут прощать даже самых
1: смартых.
2: И упустят момент. Внутри не разорвет.
1: You ain't no.
2: You need to eat. Два типа.
1: Yeah.

0: из нас на свете есть
1: веб-сайт,
0: куда приходим мы
1: на секс
0: от единицы, где память как строка почтового листа нам исцелит, когда томится чистые застенчивые, как девчонки смолкли у воды. Чистые веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть
1: веб-сайт,
0: что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе. Чистые
1: next door.
0: Застенчивые, как девчонки.

0: 라디오
1: 게이 웹사이트
2: Неуклюжий
3: Dungeon Master
2: По лужам
3: Майкам
2: По Dungeon Рекой И неясно В этот день непогожий Почему
3: I'm so boring
2: Такой Ах, я
3: You ain't no
2: На
3: gay party
2: На виду К сожалению
3: день You ain't no
2: Только раз в году прилетит вдруг в голубом
3: Latex club.
2: И бесплатно покажет с днем
3: you ain't no.
2: Поздравит и, наверно, оставит мне 500
3: horny.
2: Ах, я
3: you ain't no.
2: На
3: gay party.
2: На виду К сожалению, день
3: you ain't no.
2: Только раз в году.
3: You...
2: К сожалению,
3: день you ain't no.

0: me this thing.
1: Да легко.
0: Penetration heinous.
1: Да легко.
0: Master.
1: Карты пицца. Так как голд.
0: Oh, swallow semen.
1: Целиком. Всех там.
0: Make me this thing.
1: Далеко.

0: Boy next door. Boy.
1: Boy. Next door.
0: Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Next door.
0: Next door.
2: Yep.
0: Suck. Dick.
2: Солнце в небе.
0: Coming. My ass.
2: Надо мной летает.
0: Dungeon Master.
2: Он такой,
0: okay.
2: Как и я. И хочется просто.
0: Suck dick. Swallow cum.
2: Мне другого не нужно. Такой, какой есть. И меня не сломать. И все потому что.
0: Boy next.

0: boy next door.
1: Всем вам доброе утро. Вновь убегаем из
0: Чтобы... And ass fucking coming.

0: your ass so fucking deep. Do anal.
1: So fisting.
2: Обещала долго ждать.
3: Awesome, thank you, sir.
2: Но это невозможно. Нет, нет, ни строчки.
3: Wanna suck.
2: Ни словечка.
3: Wanna dick.
2: Зря поверил я твоим
0: fantasies.
2: Да, может,
0: bondage.
2: Было зря. Может, это было зря. И скажи,
0: do you like what you see?
3: Fucking slave.
2: Я в

0: мое дело на бизнес-лайне.
1: Ass.
2: Oh, dungeon.
0: Горящий
2: dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: gay website.
0: Здесь горы,
3: семена.
0: Здесь
4: вечно.
0: Дик. Таится за каждым углом.
1: Really?
0: Правый. Да, это же наши.
2: Master.
0: Их 300 всех.
2: Swallow come.
0: Подня...

0: Растерзав мое тело, набил своим ну что же ты, царица, в надежде как сберечь
1: с криком gay party up here.
0: Дают понять, что здесь
1: Master.
0: И мы комбат виску, а ну, салага. Открой, ну что ты так дрожишь, скорее вперед в атаку. Побойся,
2: Billy.

0: пальцах мое дело добьют свои.
1: Ass master.
0: Приезжай и меня
1: fisting. Ass.
0: Не живым, так хоть мертвым, но меня
1: fisting. Ass. Master.
0: Suck dick. Вы голодные.
2: Nice.
0: Растерзав мое тело.

0: at cock. At cock. At cock. At cock.
1: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев. За тех, кто еще бит, но он как будто бы
2: мастер.
1: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет лонг.
3: Офигенный как? Ну, так мало, сколько ни
2: спанкинг.
3: Но не
2: спанкинг.
3: Держи,
0: как?
3: Теплеток говорил
2: мастер.

Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Счастливый билет.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon
0: и до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне.

0: La radio.
1: Gay website.
2: Сегодня
3: horny.
2: С самого утра напеваю песенку про
3: latex glove. My love.
1: Amazing.
2: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
3: Dungeon.
2: Сворочу. Никогда не теряй. Не теряй.
3: Long latex glove. Loop it up. Stick an ass.
2: Все на свете
3: fisting.
2: Если
3: fucking coming,
2: boy, наперекос, не впадай в
3: dark fantasy.
2: И не spanking. В самом
3: horny
2: случае
3: dick.
2: Держи трубой. И тогда
3: do anal sex.
2: Все само собой. Никогда не теряй.
3: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно.
1: Suction.
0: Слышь. Строй.
1: Лодку с
0: паусом.
1: Finger stickin' ass.
0: Выпекать.
1: The semen. Anal.
0: Открывать. Для хорошей.
1: Sir.
0: Напевать.
2: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: тоже радостно.
1: Все,
0: что есть прекрасного. Никогда не теряй. Не теряй.
2: Long play text club. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете.
2: Fisting.
3: Oh, shit, I'm sorry.
4: Sorry for what?
3: Oh, shit, I'm sorry.
4: Sorry for what?
3: Sorry for what?

0: fat cock.
1: Бога должно быть ошиблось сердце мое, значит, ты в закрыта дорога.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя городок.
2: Horny.

предскажи. Он мне 25 тысяч скинет. 50 is 300 bucks. Ты чё, охуел? Короче, ясно, я...

0: Gratimucci. Boy Next Door. Boss. Gratimucci. Boy Next Door.
1: Знай, ты ходячая сенсация. Меня бесит твой
0: finger in ass.

Кто мечтает быть очень смелый, видно тот, потому что только смелых уважает высота, потому что в самолете от винта.

0: танцев.
1: Performance art.
0: Возможно, небольшие
2: осадки. Что это такое?
3: Это что это такое происходит?
0: Бедный, объясните нам.
4: Что это?

0: Production и Вивы ТВ представляют орёт матом, когда за
1: гей-вебсайтом.

0: Одно движение, и фонтан
1: семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking come boy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex glove.
0: За этим занятием его застигает
2: man boy.
0: И снова берется за
2: dick.
0: Но молодая
2: Slay
0: спокойно подходит
2: latex glove.
0: Начинает
2: wow.

Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским, нападет тоска, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: мой легкий сон, Ланфрен, Ланфрен, сорвем с ветки, как сладок Ланфрен, Ланфрен, такие
1: фэнтези,
0: так редки, Ланфрен, Ланфрен, та-ти-та, но слаще
1: твою
0: ас, да, и
1: семен
0: падает
1: my ass.

0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Bad cock.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Bad cock.
0: Dungeon Master.

0: do?
1: Gay website?
2: Just loop it up.
3: А может всем? Люсьен. Люсьен. Подними палец. С колен. Люсьен.

0: везет по дороге, он сегодня
1: swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал
3: okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: Не будет
1: this thing ass.
0: Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же наши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: Не будет
1: this thing
2: ass.